0: vivan los trabajadores.
1: Осторожно, деревья закрываются. Следующая станция — Спайк.